полный. Удачно ты копаешь. Волосы не померли, задыхание ты на заставу праси. Он не может сказать такого, чего ты не чув. Яку, он не может дать тобі надію.